больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где я?

Коллекционирую моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей, а внутри себя унести ощущение, что реализовала все идеи. Я хочу, чтобы настоящие злодеи были подальше от моих близких. Я хочу

точки вместо забитых. И нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Пора в ОМА! Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай. Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел кадровый день. Министром архитектуры и строительства назначен Вадим Альшевский. Министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. Новый чрезвычайный уполномоченный посол Беларуси в Таджикистане Александр Худалеев. В Мозамбике Юрий Николайчик. Случаи ДТП с участием диких животных участились в Беларуси. С начала года они стали причиной гибели 5 человек, еще 44 получили травмы. На дорогах реализуется комплексный план по снижению таких происшествий, активно внедряются новые инженерно-технологические решения. 25 июля с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии. На связи руководство Бобруйского горисполкома и администраций районов. Все номера телефонов на bobrulife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». На Бобруйской ТЭЦ-2 проходит важный этап модернизации. Специалисты приступили к реконструкции трансформатора связи. В ходе работ будут обновлены устаревшие элементы, внедрены современные решения. Лето, скорость, рок. В Бобруйске 14-16 августа пройдет мотофестиваль. На масштабное мероприятие съедутся свыше 300 участников, байкеры со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья. Участники промчатся по улицам города и направятся к мемориальному комплексу «Курган Славы» в деревне Сычково. До 14 августа в городе будет изменено движение автобуса номер 2. Причиной послужили работы по ремонту тепловой сети по улице Советской между Краснознаменной и Садовой. На этом участке маршрут будет проходить по Социалистической, Ленина, Пушкина, Войкова и далее по пути следования. С 5 по 7 августа в городе на Березине пройдет международный турнир по хоккею на Кубок председателя горисполкома. В состязании примут участие «Динамо Шинник», «Тайфун» из Владивостока, «Московские крылья Советов», «Стальные лисы» из Магнитогорска. С датами проведения игр можно ознакомиться на сайте bobrulife.by. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: хватит спать, хватит вот этих вот малахитовых снов, всего такого. Доброе утро!
1: Ну, наибодрейшее пятничное утро, Бобруйск, наш прекрасный город. С вами Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс. И на календаре у нас уже 24 июля.
1: Да, и пятница, что самое главное.
0: Самое приятное
1: да.
0: Вот во всем этом, да.
1: Ну что, сегодня поговорим о том, о чем говорить надо. На чем экономить нельзя. Категорически нельзя на чем
0: мне
1: экономить.
0: Мне не нравится слово экономия вообще.
1: Вот.
0: Как будто бы ну, сразу вот
1: сразу негатив. Вот. Выговариваешь как-то во рту противно. Да, согласен.
0: Ну да, будем говорить про деньги. А точнее, вот все же любят подешевле, да, купить. Дождаться скидок, найти выгодное предложение.
1: Ну, есть вещи, на которых экономить, потом экономия потом обходится гораздо дороже. Иногда деньгами, иногда временем, а иногда даже и здоровьем. Так вот.
0: В общем, ты предлагаешь разобраться, где будет проходить вот эта вот граница, да, бережливости и опасной экономии.
1: Я не то что предлагаю, мы сегодня разберемся, на чем специалисты советуют никогда не экономить.
0: Ну, кстати, вот ты знаешь, на чем самая дорогая, говорят, экономия, это на здоровье.
1: Конечно, конечно, здоровье купить нельзя в принципе.
0: Потому что вот действительно люди всегда откладывают лечение, вот эти вот профилактические обследования, в итоге сталкиваются с более сложными такими заболеваниями. Да и даже вот диспансеризация, да? Сколько заболеваний можно выявить?
1: Да.
0: Хотя, казалось бы, просто.
1: Это вот все про нас, про мужиков. Оно болит, у нас две болезни. Одна уже не лечится, а вторая сама пройдет. Ну, конечно же, дешевая обувь часто обходится дороже качественной. Ортопеды отмечают, что плохая амортизация увеличивает нагрузку на стопы, колени и позвоночник. Качественная обувь служит дольше и помогает избежать проблем с суставами. Ну да, я, кстати выбираю хорошую обувь, удобную. Ну что, вот об этом сегодня будем разговаривать. Поэтому впереди у нас, как всегда, много всего интересного. Никуда не переключайтесь, заваривайте кофе, впереди у нас много всего интересного.

0: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовые кресла из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Когда секунды решают все. Огонь, вода, беда. Они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, для тех, кто все-таки уже проснулся, мы сейчас гороскопчика расскажем. Овны, не торопите события. Спокойный подход принесет лучшие результаты. Вечер порадует хорошими новостями.
2: Тельцы, у вас удачный день для финансовых и домашних дел. Не упустите возможность укрепить полезные связи.
1: Близнецы, ваши идеи найдут поддержку у окружающих. Смело начинайте разговор, который давно откладывали.
2: Раки, день поможет разобраться в вопросах, которые долго не давали покоя, поэтому доверяйте интуиции, но проверяйте детали.
1: Львы, в центре внимания окажутся ваши способности и инициативы. Хорошее время, чтобы проявить себя.
2: Девы, не перегружайте себя лишними заботами, иногда лучше. Результат приходит без лишней спешки.
1: Весы, общение принесет новые возможности и интересные знакомства. Вечером найдется время для отдыха.
2: Конечно, пятница же ведь.
1: Ну,
2: как тут не найти? Это
1: сам грех Бог велел.
2: Даже, да. Скорпионы, ваше терпение сегодня окупится. Не принимайте решения под влиянием эмоций.
1: Стрельцы, день подарит заряд энергии и желание двигаться вперед. Отличное время для новых планов и небольших поездок.
2: Козероги, рабочие вопросы будут решаться легко. Главное не сомневаться в собственных силах.
1: Водолеи, но у вас неожиданная идея может оказаться очень перспективной. Будьте открыты новым предложениям.
2: Рыбы, день располагает к спокойным решениям и душевным разговорам. Хорошее время, чтобы справиться с любыми мелочами.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Впереди, как всегда, много всего интересного. 95.4 FM.

0: Реклама.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что, а мы в проблемы вступать не будем, да? А расскажем вам вот лайфхаки, чтобы не было никаких проблем. Итак, лайфхаки, которые экономят немножко времени, маленькие хитрости на каждый день сейчас вам расскажем. Чтобы быстрее найти конец рулона пищевой пленки или скотча, после использования оставляйте на краю маленький изгиб. Эта мелочь занимает секунду, но в следующий раз не придется царапать рулон ногтем и искать сначала.
1: Не подходит однозначно, да.
0: Забываем всегда.
1: Да, в принципе, это же время, вот это секунда. Но по факту, вот если это не секунда раз, это ты там что-то нужно положить, его взять, что-то оторвать. Нет, нет, не подходит.
0: Это не про нас.
1: Вот ногтем потом, да, вот проще. Итак, чтобы утром быстрее привести одежду в порядок без утюга, повесьте вещи в ванной во время горячего душа.
0: Ага.
1: Пар помогает разгладить, вот говорят, одежду. Слушай, ну такое.
0: Ну
1: как
0: да.
1: Как будто бы. Потом они будут сырые, да, влажные.
0: Да.
1: Нет.
0: Чтобы не забыть важную вещь, перед выходом кладите ее рядом с тем, что точно возьмете. Например, ключи рядом с обувью. Или документы возле сумки. Мозг лучше запоминает связанные действия. На самом деле, если я положу что-то неважное с важным, я забуду и важное, и неважное.
1: Нет, ну, допустим, у меня всегда есть сумка с собой, поэтому около моей сумки всегда все вот так вот кучей. А потом я, ага, утром вот это нужно вот это взять, вот это все понятно.
0: Да.
1: Так что, в общем, хороший лайфхак. Ну, а чтобы быстрее охладить теплую бутылку воды, заверните ее во влажное полотенце, положить в морозилку. Я не пробовала, но действительно, говорят,
0: можно
1: работает.
0: Просто даже облить бутылку, если стеклянная, облить бутылку
1: А в принципе,
0: водичкой.
1: Можно сразу купить холодную.
0: Тоже как вариант. Или горячую пить. Чтобы утром не искать мелочь по дому, заведите одно постоянное место для вещей, которые всегда нужны. Ключи, зарядки, очки. Такой простой порядок снимет количество ежедневных поисков, которые за год могут занимать часы. Но на самом деле еще нужно запомнить.
1: Вот именно. Не люблю такие советы из разряда «Не хочешь там проспать на работу, встань пораньше».
0: Да, да, да. Себе такой совет посоветуйте.
1: Ну и чтобы не путать похожие зарядки и кабели, поднимите, точнее, подпишите их маленькими цветными наклейками. Ой, ну тоже такое себе, слушай, ну ерунда.
0: А сегодня, кстати, все зарядки, по-моему, микро-USB уже делают все под одну.
1: Да, поэтому... Ну, на самом деле, у нас дома вот есть у мужа его любимая зарядка, и у меня. Поэтому я всегда говорю, убери это свое. У меня есть моя любимая.
0: А у меня, кстати, да, супруга тоже подписала мою зарядку, потому что я очень сильно ругаюсь, когда ее забирают. Она у меня мощная, самая мощная.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, у нас несколько хитростей дня, которые тоже помогут сэкономить немножечко времени. Если деревянная разделочная доска начала скользить по столу, подложите под нее бумажное полотенце. Оно создает сцепление с поверхностью, и доска перестает ездить во время нарезки. Никогда не сталкивался, но жена как-то нет-нет добегает за доской все-таки по кухне.
1: И ездит вместе с ним.
0: Что я тебе сказала?
1: Ну а если на стеклянной вазе или бутылке остались следы от воды, советуют вот залить туда немного уксуса, ставить на час. Но я думаю, можно и воды налить.
0: Ну,
1: тоже пропадет все, никаких следов больше не будет.
0: Как вариант, да, не знаю, не пробовал. Если нужно сделать ровное отверстие в плитке, и сверло постоянно убегает, наклейте на место сверления кусочек малярного скотча. Шероховатость ленты помогает сверлу зацепиться. На самом деле, я вам расскажу маленький секрет, создали, наконец-то, сверло специальное, которое сверлит стекло и плитку. Буквально недавно просто покупал, поэтому знаю. И оно никуда не скользит, так тоненько, четенько, медленно, но просверливает.
1: Не знаю, зачем мне эта информация, но я запомню. Это интересно, нужно попробовать.
0: Да, записываешь, если запомнишь. Ты не запомнишь.
1: Если ключи постоянно царапают экран телефона в кармане или сумке, наденьте на кольцо для ключей небольшой кусочек термоусадки или изоляции. И металл перестанет соприкасаться с другими предметами. Очень много разных непонятных мне слов. Что произойдет все-таки?
0: Положить в карман другой нужно просто.
1: Все, это понятно.
0: Все, объясняем просто по женскому языку. Положить другой карман, да. Если у зонта появились белые разводы после высыхания, протрите ткань раствором воды и небольшого количества уксуса. Он помогает убрать следы от солей, которые остаются после дождя.
1: Вот так. Дождь идет с солью или что?
0: Нормально. Это где? Это откуда? Что за дожди с солями? Бегите оттуда. Советчики тоже мне.
1: Ну, а если банан быстро темнеет, оберните место соединения плодов пищевой пленкой. Ну, кстати, говорят, кстати, работает. Да. И фольгой там, по-моему, тоже советуют. Я не пробовала.
0: Не знаю. Но меня жена обвязывает, все равно чернеет. Поэтому вот такое. Наверное, смотря сколько времени.
1: Потому что большой семье не щелкает, тогда бы не чернело.
0: Вот
1: а у вас
0: именно.
1: Что-то щелкает.
0: Кто-то явно щелкает на семье.
2: Сделано в Беларуси.
3: На закат провожают огни, и на сердце ставят замки, и

0: Реклама.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни. Всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,59 белорусских. Белстат составил рейтинг популярности отечественных изделий на прилавках магазинов. Доля местных товаров в розничной торговле более 53%. Среди продуктов питания абсолютными лидерами остаются яйца, их в продаже 100%. Не уступают сливочное масло, сахар и мясо, практически весь рынок. В промышленном секторе активнее всего белорусы выбирают украшения из синеокой, мебель и домашний текстиль. А в сегменте легковых автомобилей на наши машины теперь приходится больше половины всех сделок. На предприятии в Барановичах постельное белье начали шить роботы. Теперь линия может работать 24 часа 7 дней в неделю. Гибриды не просто создают изделия, но и самостоятельно выкраивают ткань, объединяя 2 этапа производственного цикла в один. В итоге это существенно ускоряет процесс и сокращает время между раскроем и пошивом. При этом оборудование можно оперативно перенастроить на новую модель или размер. Госдолг стран ЕС в первом квартале вырос более чем на 300 миллиардов евро, достигнув 15 триллионов 700 миллиардов – это пиковый показатель. Такие значения зафиксировали 16 государств. Наибольшую долговую нагрузку несут Греция, Италия и Франция. Основные причины – масштабные траты во время пандемии, преодоление последствий энергетического кризиса и рост оборонных бюджетов. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,59 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 27 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $99.36 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И 9.05 на наших часах. И сегодня у нас 24 июля.
1: Пятница.
0: Да, наконец. И мы разговариваем о том, о чем нужно поговорить. Вещи, на которых экономить нельзя. Вот, например, безопасность автомобиля не место для компромиссов. Шины, тормоза, качественные детали и своевременное обслуживание напрямую влияют на безопасность. Именно на этих вещах специалисты советуют не искать самые дешевые варианты. На самом деле.
1: Да, при том, что не только там, собственно, для вас это важно, но и для всех участников дорожного движения.
0: Да, да, да.
1: Однозначно. Хороший инструмент служит годами. Профессионалы давно заметили, дешевый инструмент часто приходится менять несколько раз, тогда как качественный работает десятилетиями. Поэтому что, сразу покупаем качественный?
0: Ну да, но тут такое, что самое лучшее, конечно, можно и не покупать, но среднячок, если для домашних условий, можно брать.
1: Да.
0: Ну что, у нас в этом часу, конечно же, будет 5-минуточка этикета.
1: Новости из нашей родины.
0: Ну и приметы, конечно, расскажем. Поэтому оставайтесь с нами. У нас самый интересный час.
2: Так звучит город. Зефир FM.

0: Ну что ж, а мы продолжаем разговаривать про сегодняшние приметы, во-первых. Во-вторых, про то, на чем экономить нельзя. Но это об этом потом. А сейчас о чем? Правильно, о приметах. Итак, народный календарь. Ольга Страдница сегодня, она же Синогнойка, она же Ефимия Стажарница. Вот так вот, 24 июля в народном календаре отмечают Ольгу Страдницу. Этот день считался самым разгаром сенокоса и жатвы. Крестьяне старались использовать каждый погожий час, потому что затяжные дожди могли испортить сено и урожай. Вот так вот.
1: Поэтому в этот день приметы, что говорят, рекомендуют работать в поле, заготавливать, собственно, вот это вот все сено, там, солома, и заниматься хозяйственными делами. Вот так вот.
0: А также собирать первые созревшие овощи и ягоды. Урожай обещал быть богатым. Вот так.
1: Да, но нельзя лениться, а откладывать важную работу. Говорили, что так можно упустить удачу. Ну, конечно, если ничего не заготовить, вот тебе и удача уйдет.
0: Ну, да, и голод настанет. Ссориться и выяснять отношения. Конфликт мог затянуться надолго.
1: Ну, любой конфликт затягивается, если да. Ссоришься и выясняешь отношения. Просто нужно быть мудрее, кому-то сказать, ладно, все.
0: Или
1: ты
0: просто...
1: права.
0: Да-да-да.
1: Итак, приметы на погоду тоже есть. Если утром выпала обильная роса, день будет солнечным и теплым.
0: Ну, кстати, было сегодня, да. Было. Не знаю, насколько обильная, но была роса сегодня. Если к вечеру громко стрекочут кузнечики, впереди несколько дней хорошей погоды. Ну, на это мы будем, собственно, и надеяться.
1: Можем тоже там пострекотать, вот, если надо.
0: Ну, или там прогноз проверить, в конце концов.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, а мы продолжаем. У нас интереснейшие новости с нашей прекрасной родины.
1: Да, итак, Ром, мне кажется, я нашла дом своей мечты.
0: Ну, я специально эту новость подбирал, потому что я знал, что ты ищешь дом.
1: Просто, ну, в нем шикарно все. Итак, есть и собственный кинотеатр, и танцпол, и бар, и 5 санузлов. 5 не знаю, зачем, не спрашивайте. Ну все, на каждый день недели. Чтобы не приедалось. И пруд есть на участке, и баня, и джакузи. В общем, ну все. Всего лишь 23 миллиона рублей.
0: Каких-то. Ну все, зарплаты надо брать, я считаю.
1: Все, переезжаю.
0: Ну что, опять же, к слову о том, на чем экономить не нужно, да? На доме экономить не нужно. Ну, у меня другая новость. Под Вилейкой нашли следы древнего нападения. Археологи обнаружили на городище возле деревни и речки под Вилейкой следы события, которые могли произойти в 4 веке, первой половине 5 века. Ученые нашли сгоревший земляной вал, остатки деревянной стены и наконечники стрел. Возможно, укрепление погибло во время штурма. Кроме следов боя, исследователи обнаружили орудия труда, детали одежды, изделия из кости и керамику. Находки помогут лучше понять, как жили люди на территории Беларуси в первом тысячелетии и как здесь происходило расселение славян.
1: Вот так. Интересненько. Да. Так, ну что, в Беларуси еще предложили пересмотреть программу обучения в автошколах, чтобы снизить количество аварий среди начинающих водителей со стажем до 2 лет. Что хотят сделать? Во-первых, практических занятий больше сделать, использование интерактивных тренажеров, ну и обучение действий в опасных ситуациях на дороге. Кстати, очень круто, потому что я зимой собираюсь как раз учиться на права.
0: Ну вот.
1: Это все для меня, потому что я опасна.
0: Ну и порой надо, потому что школа это одно, а вот именно экстренные всякие ситуации иногда приводят к аварии.
1: Особенно, когда ты действительно там водитель, который только получил права, тут, допустим, скользкая дорога, зима, либо после дождя там тоже же, покрытие так себе.
0: Да, а перед тобой обрыв, а что делать, а куда выпрыгивать?
1: Теперь будем знать.
0: Ну, вот такие вот новости, а мы двигаемся дальше.
2: Включайся.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Автоцентр «Атлант М» расширяет линейку электромобилей и начинает дистрибьюторство концерна GIC, одного из 5 крупнейших автопроизводителей Китая, который сотрудничает с такими гигантами, как Toyota и Honda. В Минск уже прибыли первые экземпляры семейного электрокара Ion E60. Стартовая цена от 57 тысяч рублей. Модель длиной 4,685 мм сочетает простор полноценного кроссовера с маневренностью в городских условиях, а ее футуристичный образ облик подчеркивает глубокая LED-оптика, лаконичный силуэт со скрытыми дверными ручками и стильные колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов. Салон выполнен в минималистичном стиле. Цифровая панель приборов, большой плавающий дисплей мультимедиа, беспроводные зарядки и премиальные материалы отделки. Практичность модели проявляется в удобном доступе к салону. Задние двери открываются почти на 90 градусов, а объем багажника при сложенных сиденьях достигает 967 литров.
1: Про машины для людей.
2: Гибридная версия брутального «Танк 400» получила одобрение типа транспортного средства для российского рынка. Сертификат позволяет начать массовую реализацию модели, хотя сроки ее появления пока не названы. В основе двухлитровый бензиновый двигатель и электромотор, встроенный в 9-ступенчатую автоматическую коробку, а общий запас хода превышает 900 километров. Снаряженная масса 2 тонны 865 килограммов, на 400 килограмм больше, чем у версии с двигателем внутреннего сгорания. По габаритам модели почти идентичные.
1: Дай газу!
2: Nissan выпустил заряженную версию электрокара «Лев» исполнения Nismo. Спорткар получил перенастроенную подвеску с новыми пружинами, стабилизаторами и амортизаторами, а также 19-дюймовые диски NK на шинах Michelin Pilot Sport. Аэродинамичный обвес повышает прижимную силу на высоких скоростях, а экстерьер выделяют красные акценты и профилированные накладки на бамперах и порогах. В салоне темная отделка с красной прострочкой, руль с меткой нулевого положения, обновленная цифровая панель. Ранее Nissan Leaf признали лучшим автомобилем 2026 года для женщин за практичность, комфорт, просторный салон и достойный запас хода.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что ж, а у нас 5-минуточка этикета, и, кстати, актуальная перед выходными, на пикничок. Вот если вы соберетесь, есть несколько правил хорошего отдыха. Не занимайте место с запасом. Если беседка или столик свободны, используйте только то пространство, которое действительно нужно вашей компании.
1: Ну, такое. Не знаю, не согласна. Вот чуть-чуть еще надо на себя. Я и еще полчеловека.
0: На всякий случай, да.
1: Итак, музыка должна быть только для вашей компании, не для всего там парка или где вы там находитесь, водоема, что ли. Ну, тоже, я люблю громкую музыку.
0: Ну, да, главное, чтобы...
1: Приходите к нам, я вот так, можно так предложить своим соседям. Да.
0: Давайте
1: весело.
0: Все будем танцевать под нашу музыку.
1: Да.
0: Не оставляйте мусор после себя.
1: Ну, это база.
0: Ну да, это хороший тон, забрать с собой все, что принесли, даже если рядом нет урны. Ну,
1: конечно.
0: Обязательно, конечно.
1: Куда, а куда его девать? Конечно, нужно с собой забрать. Не кормите диких животных. Белки, утки, птицы быстро привыкают к человеческой еде, и она нередко вредит их здоровью. Кстати, да, вот даже хлеб, который мы даем уткам, кстати, говорят, это вредно.
0: Медведи, кстати, тоже нельзя. Если вдруг кто захотел.
1: Если медведя, едой будешь ты.
0: Да. Следите за мангалом до последнего уголька. Перед уходом убедитесь, что угли полностью потушены. Это вопрос не только этикета, но и безопасности.
1: Ну, обязательно лучше водичкой это
0: да,
1: все
0: залить, конечно.
1: Чтобы точно уже ничего не произошло. Ну и уважайте чужой отдых, не играйте в активные игры рядом с другими компаниями и не раздражайте их, собственно.
0: Ну да, да, да. Нежелательно. Вот. Ну что, вот такие вот у нас правила этикета. Мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интереснейшие новости. Ну и мы вернемся к вам уже в следующем часу.
2: Радио Зефир. Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям. Основная цель – обеспечить порядок и высокие темпы уборки урожая. На контроле исправность и оперативный ремонт техники, наличие достаточного количества механизаторов, бесперебойное обеспечение топливом и соблюдение трудовой дисциплины.
0: Город.
1: Вернулись героями. Витебские оценили творчество и талант бобруйских артистов. Танцевальная студия из города на Березине приняла участие в открытом фестивале-конкурсе. Это масштабное творческое событие собрало на своей сцене лучшие коллективы из разных регионов. Наши звезды завоевали дипломы лауреата второй степени и дипломанта первой. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Июньская жара обернулась для экономики Великобритании ущербом в $1.5 миллиарда из-за сокращения рабочего времени. Британцы в среднем трудились примерно на 30 минут меньше. Наиболее заметно высокие температуры сказались на людях, которые заняты физическим трудом, в том числе в строительстве и сельском хозяйстве.
0: Культур-мультур.
1: Гарри Поттера вернут в кинотеатры и покажут эксклюзивные кадры в честь 25-летия выхода фильма. Празднование приурочено к 1 сентября, дате, когда студенты традиционно возвращаются в Хогвартс. В зрительных залах ленту будут крутить на протяжении недели. К слову, создатели добавят 12 минут уникальных кадров, которые ранее не демонстрировали на больших экранах. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что, а мы продолжаем. 10 утра, 10.05. У нас сегодня на часах с вами все так же Юль Гладкова.
1: И все так же Рома Вакс.
0: И мы сегодня беседуем о вещах, на которых не нужно экономить. Вот, например, экономия на утеплении дома возвращается в платежах. Качественные окна, утепленные стены и крыши требуют вложений, но затем позволяют годами экономить на отоплении и делают дом заметно комфортнее.
1: Да, кстати, это хорошая идея. Также вот советуют качественные продукты. Это тоже инвестиция. И речь не о дорогих деликатесах, а о свежих и безопасных продуктах. Экономия на качестве еды может привести к проблемам со здоровьем. Вот так.
0: Ну, кстати, да. Не стоит экономить на себе любимом. Куда же экономить? Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: И новости тоже будут, поэтому не переключаемся. Мы совсем скоро вернемся.
2: Включайся. Зефир.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Итак, гороскопчик повторим для тех, кто утром пропустил. Овны, не торопите события. Спокойный подход принесет лучший результат. Ну а вечер порадует хорошими новостями.
3: А у тельцов удачный день для финансовых и домашних дел. Не упустите возможность укрепить полезные связи.
2: Близнецы, ваши идеи найдут поддержку у окружающих. Смело начинайте разговор, который давно откладывали.
3: Раки, вам день поможет разобраться в вопросах, которые долго вам не давали покоя. Поэтому доверяйте интуиции, но проверяйте детали.
2: Львы, сегодня в центре внимания окажутся ваши способности и инициативы. Хорошее время, чтобы проявить себя.
3: Девам звезды советуют не перегружать себя лишними заботами. Однако лучший результат приходит без лишней спешки, помните это.
2: Весы, общение принесет новые возможности и интересные знакомства. Вечером найдите время для отдыха.
3: Скорпионы, ваше терпение сегодня окупится, но не принимайте решений под влиянием эмоций.
2: Стрельцы, день подарит заряд энергии и желание двигаться вперед. Отличное время для новых планов и небольших поездок.
3: Козероги, рабочие вопросы будут решаться легко. Главное не сомневаться в собственных силах.
2: Ну а водолеев, неожиданная идея может оказаться очень перспективной. Будьте открыты новым предложениям.
3: Рыбы, день располагает к спокойным решениям и душевным разговорам. Хорошее настроение поможет вам справиться с любыми мелочами.
2: Ну а у нас впереди новости, и мы вам их расскажем.
4: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
5: Мне холодно и больно.
4: Больше не

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Но у нас немножечко новостей интереснейших со всего мира насобирали по крупинке. В Иране хотят включить древние крепости Аламута в список ЮНЕСКО. Иран предложил добавить культурный ландшафт Аламута в список всемирного достояния и наследия ЮНЕСКО. Речь идет не об одной крепости, а о целой системе из 7 средневековых замков и оборонительных сооружений в городах в горах Альборс. Главным центром был Аламут, крепость, связанная с историей назиритских исмаилитов и легендами об ассасинах. Но ученые отмечают, настоящая ценность комплекса в уникальной оборонительной системе, где замки, горные дороги и природный рельеф работали как единое целое. Если заявку одобрят, статус ЮНЕСКО поможет сохранить один из самых необычных памятников военной архитектуры Ирана. Mm-hmm. Вот так вот.
1: Понятно. Ну что, у меня тоже другой такой миф, даже я бы сказала, вот развеяли ученые. Так, был такой миф, что человек использует только 10% своего мозга. Мне кажется, даже какой-то фильм снимали по этому поводу, что вот, только робота может вот на полностью работать, а мы сойдем с ума, если на 100% будем использовать мозг. Но на самом деле говорят, что это все глупости. Вот так вот, ничего такого
0: на
1: нет.
0: На самом деле на 12%.
1: Ну что, говорят, во-первых, наш мозг весом всего 2% от массы тела. А расходует до 20% энергии организма даже в состоянии покоя.
0: Ничего себе, вот сэкономь энергию.
1: Вот так вот. Сам, кстати, мозг не чувствует боли, потому что у него нет болевых рецепторов. Но внутри, представляешь, 86 миллиардов нейронов, которые помогают нам думать, учиться, принимать решения.
0: Обалдеть.
1: Даже мозг так работает, а нам иногда лень. Вот что-то просто сесть.
0: Так это ему лень, мы-то что? Это же он сигнал мышцам подает.
1: Так мы же им управляем, мы им даем, так, учим. И он такой, все, понял, садимся учить.
0: Ты очень сильно заблуждаешься. Это мозг дает нам команды, поэтому это, если что, он виноват. Итак, ну что, в преддверии осенних дождей, да и летних тоже, хочу предостеречь водителей. Есть такая штука, которая называется гидроудар. И как вот обычная лужа может убить двигатель. После сильного ливня глубокая лужа может стать для автомобиля серьезной опасностью. Если вода через воздухозаборник попадет в цилиндры двигателя, возникнет гидроудар. Поршень пытается сжать воду, которые практически не сжимаются, в результате могут погнуться шатуны, повредиться поршни и даже понадобится замена двигателя. Особенно рискуют автомобили с низким дорожным просветом и те, кто пытается проскочить лужу на скорости. Специалисты советуют, если глубина воды вызывает сомнения, лучше ее все-таки объехать. Ну и главное правило, если после лужи машина все-таки заглохла, не пытайтесь снова заводить двигатель. Повторный запуск может превратить небольшую проблему в капитальный ремонт двигателя. Лучше вызвать эвакуатор и проверить автомобиль на сервисе. Ну, есть такие молодые горячие парни, которые любители влететь в лужу.
1: Я не знаю просто, кто такие шатуны, знаю, только медведь такой есть. Знакомый просто.
0: Ну, там что-то подобное, только в двигателе.
2: Сделано в Беларуси.

0: Дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Ну что ж, вот и все для нас. Наш эфир
1: подходит к концу.
0: Подошел.
1: Но даже не повод расстраиваться. Почему? Потому что завтра выходной.
0: У нас и уже сегодня начинается тоже выходной. И мы желаем вам также быстрее добраться до выходных.
1: Ну, конечно же, чтобы еще рабочий день пролетел незаметно.
0: Совершенно верно.
1: Не все же так, как мы работаем.
0: Это точно.
1: Это вот языком ла-ла-ла.
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. За что они только деньги получают. Ну, да. Что ж, желаем вам прекрасных выходных. Погодка хорошая. Нажарить шашлычков.
1: Погулять. У нас, кстати, хоккей будет в субботу, поэтому да, обязательно нужно сходить.
0: Обязательно поболеть за наших ребят. Динамошенник. Да. Вперед! Всегда самое лучшее. Ребята, ну и посмотреть на новый состав и на нового помощника тренера.
1: Да, кстати, там мы играем с Динамо СПБ в Санкт-Петербург. Да. Город. Поэтому, в общем, обязательно стоит прийти. В 13:00, по-моему, там матч, а уже вечером можно идти на шашечки и погулять по городу, да, в парк сходить, к нам тоже
0: опять
1: погулять.
0: Же.
1: В общем, масса всяких мероприятий в городе.
0: Совершенно верно. Ну что ж, с вами были Юль Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: И это было самое прекрасное утреннее шоу 2 в 1. Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Глава государства подписал указ по вопросам поставок плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд. Документ предусматривает включение в госзаказ огурцов длинноплодных и среднеплодных, а также томатов красных, кроме вишневидных и кистей помидора.
0: Город.
1: В преддверии Дня пожарной службы на стадионе горрайотдела ПЧС прошел товарищеский турнир по футболу. В соревнованиях приняли участие 6 команд. По итогам третье место завоевал коллектив филиала «Бобруйский» «Бабушкина Крынка». Второе досталось спортсменам предприятия «Белшина». Золото у дружины «Бобруйского» ГРОЧС 101-112.
0: В мире.
1: В Варшаве сгорел автосалон, огонь перекинулся на соседние гаражи. Из-за горения шин, пластика и аккумуляторов над городом поднялся токсичный дым. Жители просили не приближаться к месту ЧП. С возгоранием боролись около 50 расчетов, привлекали специалистов по химической защите. В итоге выгорели все здания на площади 3500 квадратных метров и все автомобили в салоне и рядом. Причины катастрофы выясняются, пострадавших нет.
0: Вот это да!
1: За 5 лет популярность отцовского отпуска в Беларуси выросла в 5 раз, рассказали в Минтруда. Синёк 14-дневный отдых для папы при рождении ребенка появился в 2020 году. Взять его можно до исполнения малыша 6 месяцев. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Ну что ж, доброе утро! С вами Налимят, и на самой сладкой радиоволне на календаре пятница 24 июля. На часах 11:05, друзья. Ну что, мы с вами на финишной прямой рабочей неделе. За окном сегодня по-настоящему летняя погода, но со своим характером. Если вы планировали в обед сбежать из офиса, подышать свежим воздухом, ну смело идти, делайте это, но недолго. Синоптики обещают нам переменную облачность около

0: 22 градусов тепла. Правда, зонтик далеко не убирайте. Местами, возможно, кратковременные дожди, а легкий ветерок будет напоминать о том, что природа берет свое перед выходными.
1: Встречай утро на Zephyr FM.

Сегодня, друзья, пятница, тот самый день, когда кофе кажется вкуснее, дедлайны перестают пугать, потому что впереди 2 дня выходных, и можно переключиться на вечерние планы. Но кто-то уже мысленно пакует сумку на дачу за город, кто-то бронирует столик в любимом кафе, а кто-то просто предвкушает возможность выключить будильник завтра утром. Пускай эта пятница заберет всю усталость прошедшей недели, оставив только легкость. Ну что ж, оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Дальше вас ждет отличная музыка и немного новостей. И даже о том расскажу, как провести эти выходные, чтобы понедельник было приятно.

0: вами Лилимята. Оставайтесь на волне 95.4. А далее расскажу, какие же погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, что сулят нам звезды гороскопа. Ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Парамома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, какие же погодные условия нас ожидают на сегодняшний день в эту пятницу, 24 июля? Желтым уровень опасности из-за гроз. Ну что ж, в Могилевской области температура воздуха поднимется от 23 до 25 градусов тепла. Облачно, с прояснениями, возможно, кратковременный дождь и гроза. Так что зонтики и плащи мы не убираем далеко. Ну, поднимаем настроение, конечно же, на волне 95.4.

В эфире ФМ и на часах 11:46. А вы уже успели сделать первый глоток, друзья? Тот самый, ради которого мы готовы просыпаться по будильнику и прощать этому миру его ранние подъемы. Держите чашку крепче, друзья, потому что сейчас я на Мята разрушу одну очень уютную иллюзию. То, что вы каждое утро мелите в кофемолке, завариваете во френч-прессе или просто заливаете кипятком из офисного автомата, это вообще не зерна. Технически это семена. Они прячутся внутри плотных плодов кофейного дерева, которые выглядят, ну вот, точь-точь как спелые бордовые вишни. Ну, представляете? Где-то прямо сейчас под жарким солнцем растет настоящая кофейная вишня. А вот, чтобы попасть вам в кружку, этим вишенкам приходится пройти огонь, воду и медные трубы. Их очищают от мякоти, сушат, шелушат, сортируют и только потом отправляют на обжарку. Так что пока ваш кофе варится, знаете, сегодня утром вы пьете результат целого ботанического приключения. И раз уж напиток прошел такой долгий путь, он точно заслужил того, чтобы мы выпили его со вкусом, никуда не торопясь эти 2 минуты перед выходом. А у нас на очереди отличные новости и свежая музыка. Оставайтесь на волне 95.4. В конце этого часа включу вам трек-клатч от диджея Смыши и Артема Качера.

0: А с вами Нелимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM. Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: В Беларуси на водоемах утонули 1984 человека, в том числе 132 ребенка.
1: В мире.
0: Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде на юге Чехии. В аварии пострадали 4 человека, включая водителя грузовика и машиниста. Один из вагонов сошел с рельсов, движение поездов на участке остановлено. Причины происшествия выясняются.
1: Вот это да!
0: Австрийский экстремал совершил невероятный трюк на высоте 950 метров. Сначала он проехал на велосипеде прямо по летящему воздушному шару, затем вместе с двухколесным транспортом прыгнул вниз, выполнил в воздухе двойное сальто и благополучно приземлился. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Ну что ж, друзья, напомню, сегодня пятница, и вы слушаете самую сладкую радиоволну со мной, ну, ребята. Пятница — это не только просто конец рабочей недели, это официальное открытие сезона летних вечеров. Время, когда можно смело сбрасывать с себя груз дедлайнов вместе с офисным пиджаком. Планы на вечер уже сами собой рисуются в голове. Но кто-то едет на дачу к мангалу, кто-то открывает веранду любимого кафе, а кто-то просто собирается гулять по городу до самой ночи. Ну, пускай эта пятница пройдет для вас именно так.

громко и вкусно. И оставьте все рабочие чаты на потом, до понедельника. Ну что ж, делаем звук громче и наслаждаемся музыкальными хитами на самой сладкой радиоволне.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Время 12.24, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нулимята. Ну, давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А сегодня советуют следовать своим чувствам и желаниям. Это приведет нас к крутым возможностям. А только стоит быть расторопнее, ведь шансы долго ждать не будут. Некоторые моменты настроение будет желать лучшего. Общаемся с позитивно настроенными людьми. Они заразят нас положительной энергией и придадут сил. Многое сейчас будет ограничивать нас, но не стоит этому поддаваться. Креативными фантазируем, как на работе, так и в личной жизни. Ну, результаты будут просто обалденными. А вот верить гороскопу или нет, я на Нулимята, как всегда говорю, это дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно. Тем более в скором времени услышим суперхит «След» от Вани Дмитриенко.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но

руки закрывали мне глаза, твои губы оставляли след. Ты опасная, как надпись на моей пачке сигарет. Уходила, не спросив, а я во сне тебя искал, и твоим уже был весь, но об этом я молчал.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Автоцентр «Атлант М» расширяет линейку электромобилей и начинает дистрибьюторство концерна GIC, одного из 5 крупнейших автопроизводителей Китая, который сотрудничает с такими гигантами, как Toyota и Honda. В Минск уже прибыли первые экземпляры семейного электрокара Ion E60. Стартовая цена от 57 тысяч рублей. Модель Вино 4 685 мм сочетает простор полноценного кроссовера с маневренностью в городских условиях, а ее футуристичный облик подчеркивает глубокая LED-оптика, лаконичный силуэт со скрытыми дверными ручками и стильные колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов. Салон выполнен в минималистичном стиле. Цифровая панель приборов, большой плавающий дисплей мультимедиа, беспроводные зарядки и премиальные материалы отделки. Практичность модели проявляется в удобном доступе к салону. Задние двери открываются почти на 90 градусов, а объем багажника при сложенных сиденьях достигает 967 литров.
1: Про машины для людей.
2: Гибридная версия брутального танк 400 получила одобрение типа транспортного средства для российского рынка. Сертификат позволяет начать массовую реализацию модели, хотя сроки ее появления пока не названы. В основе 2-литровый бензиновый двигатель и электромотор, встроенный в 9-ступенчатую автоматическую коробку, а общий запас хода превышает 900 километров. Снаряженная масса 2 тонны 865 килограммов, на 400 килограмм больше, чем у версии с двигателем внутреннего сгорания. По габаритам модели почти идентичные.
1: Дай газу!
2: Nissan выпустил заряженную версию электрокара «Лев» исполнения Nismo. Спорткар получил перенастроенную подвеску с новыми пружинами, стабилизаторами и амортизаторами, а также 19-дюймовые диски NK на шинах Michelin Pilot Sport. Аэродинамичный обвес повышает прижимную силу на высоких скоростях, а экстерьер выделяют красные акценты и профилированные накладки на бамперах и порогах. В салоне темная отделка с красной прострочкой, руль с меткой нулевого положения, обновленная цифровая панель. Ранее Nissan Leaf признали лучшим автомобилем 2026 года для женщин за практичность, комфорт, просторный салон и достойный запас хода.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси!

Напомню, друзья, что сегодня пятница, 24 июля, и вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Налимята. А знаете, какой сегодня день? Сегодня день заботы о себе. Это не очередной маркетинговый повод купить пятую ароматическую свечу, это официальное разрешение от всего мира нажать на кнопку «Пауза» для бесконечных уведомлений в телефоне. Вот мы привыкли носить свою усталость как знак отличия, гордиться тем, кто меньше спал и больше сделал. Но календарь сегодня намекает: стоп, посмотрите на индикатор заряда своего внутреннего аккумулятора, друзья. Если там осталось 10%, а впереди еще половина дня, ну, самое время включить энергосберегающий режим. Забота о себе. Это ведь не только маски с лепестками роз по выходным, да? Иногда это просто стакан холодной воды вместо четвертой кружки кофе. Сказать твердо «нет» тому, на что совсем, ну, нет сил. Закрыть ноутбук ровно в 6 вечера или вот так вот просто закрыть глаза на 30 секунд посреди шумного офиса, ну, и ни о чем не думать. Ну что ж, обязательно это сделайте, и прямо после этих музыкальных пауз на Зефир FM сделайте расслабляющую, можно даже гимнастику. Ну а потом вперед к новым свершениям и заканчивайте рабочий день с хорошим настроением. Итак, в конце часа послушаем Be Mine от Камера.

0: я самая от Мия Бьёки. А с вами Нелли Мята на Зефир FM. Услышимся уже в следующем часу. Напомню, с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Без волокиты. Александр Лукашенко потребовал ускорить реализацию зарубежных инвестпроектов. Сегодня, напомню, в столице проходит совещание по вопросам работы с Китаем, Африкой, Ближним Востоком и Азией. Во время заседания белорусский лидер также распорядился более интенсивно привлекать государственные финансовые механизмы для успешного закрепления отечественных производителей на внешних площадках.
0: ЧП.
1: ДТП в Могилевской области. 2 погибших, 14 пострадавших. Сегодня на 12-м километре автодороги Осиповичи-Барановичи по предварительной информации 20-летний водитель грузовика МАЗ на закрытии

0: двух недель, но в будущем срок может заметно сократиться до 2-3. Добиться этого результата хотят белорусские разработчики платформы, которая с помощью искусственного интеллекта поможет врачам быстрее анализировать образцы тканей и готовить заключение. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8 0222 240 888. Город Могилев.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Никакая нейронная.

танцуй. Этот воздух, как ватный густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватный густой.

0: Вы слушаете Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимята, и давайте немного поговорим о пицце. И немного даже можем забыть про ананасы и споры вокруг них, ведь настоящая гастрономическая роскошь, самую дорогую пиццу готовят в Италии. Целых трое суток, да, туда добавляют три вида икры, норвежского лобстера и австралийскую морскую соль розового цвета. А во-вторых, давайте разрушим главный стереотип. Лучшая пицца, ну, не обязательно круглая, к которой мы привыкли. В Неаполе, например, до сих пор работает самая первая в истории пиццерия, открытая почти 200 лет назад, в 1830 году. И там классическую маргариту вам испекут квадратную на огромном противне. Так что, если ваша домашняя заготовка, ну, расплылась по форме, но не получилась круглая, считайте, что вы просто готовите вот здесь классическую сицилийскую пиццу. Но прямо сейчас в прямом эфире на Зефир ФМ я, Налимята, разыграю пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть эту аппетитную пиццу, ответьте на мой вопрос. Как думаете, какой самый первый ингредиент кладут на основу теста для пиццы? Думайте только недолго, а быстрее всего отправляйте свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544.
1: Сделано в Беларуси.

0: реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: И в продолжение темы, друзья, пока итальянцы спорят, кто придумал лепешку с сыром, Рим, Флоренция или Венеция, мировые рекорды потребления бьют совсем другие страны. По количеству съеденной пиццы на душу населения лидирует Норвегия. Так что сегодня вечером самое время поддержать мировой тренд, друзья. Заказывайте свою любимую, будь она хоть треугольная, заливайте соусом и ешьте. А я, Налимята, продолжаю нашу традиционную игру в прямом эфире на Зефир FM. И разыгрываю ту самую аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, с большим выбором и азиатской, итальянской кухни. Обязательно попробуйте. Ну, чтобы прямо сейчас в прямом эфире испытать свою удачу и выиграть пиццу Маргариту, ответьте на мой вопрос. Как вы думаете, какой самый первый ингредиент кладут на основу теста для пиццы? Думайте только недолго, ведь в конце этого часа должен определиться победитель. А свой ответ отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 9544.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8 0 222 240 888, город Могилев.
2: Телефон рекламной службы 8 0 44 550 30 30.
3: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

Ну что, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша. Напомню, разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянско-азиатской кухни. А чтобы выиграть пиццу Маргариту, нужно было ответить на мой вопрос. Какой самый первый ингредиент кладут на основу теста для пиццы? Ну, конечно же, томатный соус. И наш победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 93-99. Мы вас поздравляем, вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся. Правда, немного позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Но остальные настраиваемся на волну 95.4 и наслаждаемся музыкальными хитами и актуальными новостями города и страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова провела селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Спикер Верхней Палаты Парламента обратила внимание на работу на местах. Необходимо посещать сельскохозяйственные предприятия, следить за жатвой, заготовкой кормов, промежуточными результатами и условиями работы людей.
0: Образование.
1: Вступительная кампания проходит во всех колледжах страны. От строительства и машиностроения до легкой промышленности и ресторанного бизнеса выбор у абитуриентов солидный. Только в Минске предлагают освоить более 200 профессий. В топе – рабочие специальности. К слову, растет конкурс и в железнодорожное учебное заведение.
0: В мире.
1: В Греции подросткам до 17 лет запретили ездить на электросамокатах. Также правила подразумевают крупные штрафы за использование СПМ на дорогах с ограничением скорости свыше 50 км в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду двухколесный транспорт несовершеннолетним.
0: Вот это да!
1: Маршруты и 3D-туры. В Беларуси запустят веб-портал о туризме на заповедных территориях. Он будет включать интерактивную карту с подробным описанием

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну. Сегодня, напомню, пятница, 24 июля. Рабочая неделя официально сдает смену выходным. Прежде чем вы начнете закрывать задачи галопом по Европам, ну, давайте сделаем одну важную вещь прямо сейчас. Оторвите взгляд от монитора. Сделайте глубокий вдох через нос и медленно выдох. Пожмите плечами, сбросьте напряжение шеи. Пятница часто превращается в день сурка, наоборот. Мы пытаемся доделать все недоделанное за 5 дней, чтобы заслужить тот самый долгожданный отдых. Но забота о себе начинается не вечером под пледом, а вот в таких маленьких паузах посреди суеты. Позвольте себе сегодня работать немного меньше, а оставшиеся проценты нужно мысленно себя похвалить за эту неделю. Обязательно это сделайте. Ну и, конечно же, звук громче на самой сладкой радиоволне и сделаем музыкальную паузу.
1: В социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: В эфире «Зефир ФМ», с вами по-прежнему мы, ребята. А в новостной повестке сегодня тревожная статистика от медиков. Врачи посчитали, трудоголизм – это наша современная добродетель и повод для гордости. Но сокращает жизнь человека в среднем аж на 25 лет. Четверть века – это не просто выгоревшие нервы к 40 годам. Это украденное у себя же десятилетие здоровья из-за хронического стресса, отсутствие нормального сна и обедов прямо за клавиатурой. Мы привыкли думать, что переработки – это инвестиция в будущее. Но какая разница? Ведь это очень-очень опасно. Работа должна давать ресурсы. Помните об этом, друзья, а не вытягивать их до капли. Работать, конечно, нужно, но в меру. Оставьте пару задач на понедельник, а прямо сейчас отложите телефон, снимите одну невидимую задачу с головы и сделайте глоток воды. Ваше тело скажет вам спасибо через самые 25 лет. Но прямо сейчас настраиваемся на самую сладкую радиоволну и с легкостью продолжаем работать.
1: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
2: Оба! Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть! Под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это...

Из тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружия я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения.

На часах 14.54 в эфире «Наремята», пятница, друзья. А знаете, какой самый простой способ устроить себе маленькую физиотерапию прямо за рабочим столом? Съесть обычную чайную ложку меда. Врачи и эксперты подтверждают, 1-2 ложки натурального меда в день – это мощная доза полифенолов. Они работают как антиоксиданты, защищают сосуды от атеросклероза и снижают даже хроническое воспаление в организме. Мед – это вообще природный энергетик без химии. Он быстро усваивается моментально, дает прилив сил для второй половины рабочего дня и благотворно влияет на нервную систему. А еще он обладает антибактериальными свойствами. Идеальное подспорье, если рядом кто-то подозрительно кашляет. Главное правило – не растворять его в кипятке, чтобы не убить витамины. И после этого обязательно нужно попить холодной водички. Так что бегите, заваривайте свой травяной чай, а я, Налимята, поставлю вам песню, которая лечит душу не хуже пчелиного нектара. Ну что ж, я с вами прощаюсь на сегодняшний день. Мое эфирное время подошло к своему завершению. Отличных вам выходных! Услышимся уже в следующий понедельник с 11 утра на самой сладкой радиоволне. Включайся.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM. Дневной. В Бобруйске 15 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси с 1 августа увеличиваются размеры пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет. В среднем выплаты вырастут на 5,7%. Ежемесячные суммы теперь на первого малыша – 1057 рублей 70 копеек, на второго и последующих – 1208 рублей 80 копеек, на ребенка-инвалида – 1359 рублей 90 копеек.
0: Детали.
1: За сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 24 преступления, которые совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий.
0: Город.
1: 30 июля начальник Могилевского областного управления МЧС, полковник внутренней службы Михаил Миколуцкий, проведет прием граждан и представителей юридических лиц в Бобруйском горрайотделе ПЧС. Предварительная запись будет осуществляться по номерам телефонов, которые можно найти на сайте bobrulife.by.
0: В мире.
1: Масштабный общенациональный блэкаут минувшей ночью произошел в Грузии. Без электричества остались практически все крупные города, включая Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Миллионы жителей страны оказались не только без света, но и без воды из-за автоматической остановки насосных станций. Также возникли временные проблемы со связью и интернетом. Точные причины ЧП пока неизвестны. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси убрано... В Беларуси убрано 18% площадей зерновых и зернобобовых. По воловому сбору лидирует Брестская и Минская области. Озимый рапс собран на 45% плановых площадей. Намолочено 495 тысяч тонн урожайностью более 25 центнеров с гектара. Это на 4 центнера выше прошлогоднего показателя.
0: Город.
1: Лето, скорость, рок. В Бобруйске 14-16 августа пройдет мотофестиваль. На масштабное мероприятие съедутся свыше 300 участников, байкеры со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья. Участники промчатся по улицам города и направятся к мемориальному комплексу «Курган Славы» в деревне Сычково. Подробнее в телеграм-канале «Говорит» и показывает Бобруйск.
0: В мире.
1: Эстония столкнулась с экономическим спадом из-за разрыва связей с восточными партнерами. Грузооборот портов сократился почти на 9%. Общий объем перевалки менее 5 миллионов тонн – это на 400 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Основной удар пришелся на Таллинскую гавань.
0: Наука.
1: В Японии готовят испытания по пересадке свиных почек людям. Клиническое исследование планируют начать в 2028 году. Стартап уже выращивает генно-модифицированных поросят. В их ДНК внесено 69 изменений для предотвращения отторжения. Первыми пациентами станут те, у кого диагноз – почечная недостаточность. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Травмпома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.бай.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,59 белорусских. В Беларуси с 1 августа увеличиваются размеры пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет. В среднем выплаты вырастут на 5,7%. Ежемесячные суммы теперь на первого малыша 1057 рублей 70 копеек, на второго и последующих 1208 рублей 80 копеек, на ребенка-инвалида 1359 рублей 90 копеек. Локализация производства и импортозамещения. В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предпринимателям Лекпрома допуск к крупным государственным тендерам. Теперь статус отечественного товара нужно доказать по строгой цифровой шкале. Из-за климатических изменений вероятность сельскохозяйственной засухи в Западной Европе выросла в 5 раз. Ученые подтверждают, экстремальные температуры стремительно иссушают почву, реки и озера в регионе. Потери урожая зерновых уже оцениваются в 2 миллиарда евро, а общий сбор сократится на 9 миллионов тонн. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,59 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 27 копеек. Эталоны сорнефти Brent сейчас на отметке $99.36 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 22 тепла. Влажность 75%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности, наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
3: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: сделано в Беларуси.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромная ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Главные договоренности на внешнем векторе – на личном контроле Александра Лукашенко. Президент на совещании рассмотрел пути ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами. География широкая – Китай, Африка, Ближний Восток, Азия. В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям. Основная цель – обеспечить порядок и высокие темпы уборки урожая. Задача – не просто проверка, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий. Летний отдых у водоемов должен приносить только положительные эмоции, однако вода остается источником повышенной опасности. По данным МЧС, только за последние 5 лет в Беларуси утонули 1984 человека, в том числе 132 ребенка. На Бобруйской ТЭЦ-2 проходит важный этап модернизации. Специалисты приступили к реконструкции трансформатора связи. В ходе работ будут обновлены устаревшие элементы и внедрены современные решения. Лето, скорость, рок. В Бобруйске 14-16 августа пройдет мотофестиваль. На масштабное мероприятие съедутся свыше 300 участников – байкеры со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья. Участники промчатся по улицам города и направятся к мемориальному комплексу «Курган Славы» в деревне Сычково. ДТП в Могилевской области. 2 погибших, 14 пострадавших. На 12-м километре автодороги Осиповичи-Барановичи 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Находившиеся в кузове 21-летний и 26-летний пассажиры погибли. Остальные доставлены в больницу. С 5 по 7 августа в городе на Березине пройдет международный турнир по хоккею на Кубок председателя горисполкома. В состязании примут участие «Динамо Шинник», «Тайфун» из Владивостока, «Московские крылья Советов», «Стальные лисы» из Магнитогорска. С датами проведения игр можно ознакомиться на bobrlife.by. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер северо-западный умеренный, минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 22 тепла. Влажность 75%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Автоцентр «Атлант-Эмб» расширяет линейку электромобилей и начинает дистрибьюторство концерна GIC, одного из 5 крупнейших автопроизводителей Китая, который сотрудничает с такими гигантами, как Toyota и Honda. В Минск уже прибыли первые экземпляры семейного электрокара Ion E60. Стартовая цена от 57 тысяч рублей. Модель Вино 4 685 мм сочетает простор полноценного кроссовера с маневренностью в городских условиях, а ее футуристичный облик подчеркивает глубокая LED-оптика, лаконичный силуэт со скрытыми дверными ручками и стильные колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов. Салон выполнен в минималистичном стиле. Цифровая панель приборов, большой плавающий дисплей мультимедиа, беспроводные зарядки и премиальные материалы отделки. Практичность модели проявляется в удобном доступе к салону. Задние двери открываются почти на 90 градусов, а объем багажника при сложенных сиденьях достигает 967 литров.
1: Про машины для людей.
2: Гибридная версия брутального танк 400 получила одобрение типа транспортного средства для российского рынка. Сертификат позволяет начать массовую реализацию модели, хотя сроки ее появления пока не названы. В основе двухлитровый бензиновый двигатель и электромотор, встроенный в 9-ступенчатую автоматическую коробку, а общий запас хода превышает 900 километров. Снаряженная масса 2 тонны 865 килограммов, на 400 килограмм больше, чем у версии с двигателем внутреннего сгорания. По габаритам модели почти идентичные.
1: Дай газу!
2: Nissan выпустил заряженную версию электрокара «Лев» исполнения Nismo. Спорткар получил перенастроенную подвеску с новыми пружинами, стабилизаторами и амортизаторами, а также 19-дюймовые диски NK на шинах Michelin Pilot Sport. Аэродинамичный обвес повышает прижимную силу на высоких скоростях, а экстерьер выделяют красные акценты и профилированные накладки на бамперах и порогах. В салоне темная отделка с красной прострочкой. Руль с меткой нулевого положения. Обновленная цифровая панель. Ранее Nissan Leaf признали лучшим автомобилем 2026 года для женщин за практичность, комфорт, просторный салон и достойный запас хода.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июльского вечера. Пятница, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем солнечных выходных желает Светлана Дегтярева. В этот дождливый вечерок передаю привет любимому братику Шмарджинке. Хочу пожелать хорошего настроения, счастливых выходных, счастливые выходные. Начнем с тобой в прямом эфире. Береги себя, Евгешка, легкого вечера и спокойной ночи. Очень скучаю и всегда жду. Самый согревающий душу приветик из дома летит моему сыну Сереже Близко, пишет Лариса. Дорогой мой, верь в свои силы, двигайся к целям и помни, все задуманное обязательно получится. Желаю, чтобы удача шла с тобой рука об руку, а на лице сияла улыбка. Позитивных, уютных тебе выходных. А у меня все хорошо, жду тебя завтра в любое время. Огромный привет и миллион обнимашек от всех наших, а отдельные от Варюшки. Передаем привет любимому сыну Лиде Демченко Вячеславу. Даже если тебе кажется, что все рушится, сохраняй спокойствие, жизнь просто наводит порядок. Любим тебя! Федор Степанов поздравляет всех сотрудников МЧС города Бобруйска с профессиональным праздником Днем пожарной службы. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи, мира и добра, процветания и всего самого-самого доброго. С праздником, друзья! Передайте привет самому замечательному любимому мужу дубовцу Дмитрию. Зай, мы сегодня едем в Слобожан.

Бабулечке Димке Лебедеву написала Олеся. Радуй нас, все хорошо, в детской перестановку сделала. Провожу массовую генеральную уборку дома. В четверг все расскажу. Любим, целуем, обнимаем. Скучающая лебедята и любимая женушка Лебедиха. Теплый привет пятницы летит нашему родному Аристарху, пишет Наталья Грюковская. У нас все в порядке. Машенька, возвращайтесь к Грузии. Серафим готовится к шахматному турниру. Желаем добрых выходных и хорошего настроения. Обнимаем нашими сердцами. Передает приветик Кристина Матушеву Сергею. Любимый привет, очень рада была услышать. Очень люблю тебя, все у меня хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Роднуля, улыбайся чаще, не грусти, все будет хорошо. Мы справимся, зай, сладких снов, до понедельника. Твоя Кристина. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечей
0: погасили и не заметили.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефира ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хотим передать приветик нашему любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, я собираюсь на работу. Ну а у тебя пусть будет хорошее настроение и светлые мысли. Улыбнись, мы очень сильно тебя любим. Хороших выходных, крепко целуем и обнимаем. Приветик сегодня отправила твои родные. Летит поздравительный приветик любимому мужу-отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Милый муж мой, с днем рождения! Счастлив будь, мой дорогой, сбудутся пусть все желания. Знай, что я всегда с тобой. Ты для меня самый лучший, люблю тебя, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Для родного любимого Гордюка самые горячие поцелуи, самые нежные обнимули и самые скучающие слова, пишет Тина Кобзель. Вот и заканчивается второй месяц лета, я же говорила, Димка, время летит очень быстро. И мы начинаем жалеть о том, что уже в прошлом, не будем о грустном. Сегодня мы с сынулей в няньках, Титова уехали в Минск, смотрим мелких. Папа отзвонился, я поняла, что все в порядке, вот что значит предварительная работа, цени. Хороших, спокойных вам с ребятами выходных, целую нежно. Твоя. Летит любящий приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, дождик пошел, пошли с кумой прогуляться, зашли на дачу к маме, завтра на работу. Ждем воскресенья, люблю очень сильно, целую, крепко обнимаю. Отличных выходных, хорошего настроения и вечерочка. От всех наших огромный приветик. Доброй ночи, сладеньких снов, твоя любимая семья. Солнечный любящий приветик Щемареву Диме. Приветик сегодня получила, все хорошо, уже как есть. Полина передавала, что у нее все хорошо и что очень тебя любит. Хорошего тебе настроения, скоро увидимся, сильно люблю и крепко целую. С любовью, жена. Пятничный позитивный привет летит лучшему братишке на свете Александру, пишет Катерина Дриневская. Хороших выходных тебе, Саня, и отличного настроения. У меня все хорошо, дождалась выходных. Буду заниматься домашними делами и встречать в воскресенье своих девочек в гости. Обнимаю тебя, целую, жду скорейшей встречи. Улыбнись, Бусь. Самый любящий приветик братику, сынульке, внуку и дяде Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, быстро пролетела эта неделя, но я рада, что Тасюля вдоволь на улице нагулялась, меньше в мультиках. Сейчас ждем на скамейке все вместе Леню и Юсю, завтра Пашка приедет. Получили твой приветик, братик, хороших выходных, береги себя и не болей. Мы тебя очень сильно любим, обнимаем и очень скучаем. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, написала Елена. Муж любимый, очень переживаю, надеюсь, все у тебя хорошо. Безумно сильно люблю, счастье мое, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, очень прошу, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Душевный домашний любящий приветик летит нашему родному любимому сыночку Александру. Выходных тебе, сыночек, удачных и позитивных мыслей, добрых, душевного спокойствия и равновесия. Береги себя, наш роднулечка. Ты очень нужен всем нам. Безмерно любим и ждем с нетерпением. Крепко целуем, обнимаем. До встречи, твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

Вам отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте привет Дмитрию Дубовцу. Папа, все у меня хорошо. Я очень люблю тебя и скучаю. Привет любимому Хайдару от Алины. Я тебя очень люблю и жду момента, когда увижу. Крепко-крепко обнимаю, напоминаю, береги себя, мой родной. Очень сильно скучаю, целую нежно, очень жаль, что нет новостей. От этого грустно, но все будет хорошо. Ты сильный мужчина, всегда улыбайся. Привет от Евы и ее дочки. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка, Александру, пишет Елена. Все хорошо, выходные дома, поездку планируем на четверг. Хорошего вечера, обнимаем, целуем, твоя семья. Летит любящий и скучающий приветик нашему любимому Кириллу Петровскому, пишет Юлия Филимончик. Кексик, у нас все хорошо, любим и безумно скучаем. Любимый Максим Демчук, я очень тебя люблю, пишет Виктория Воронина. Празднуем день рождения Назара. Ты самый лучший мужчина. С днем рождения поздравляет Олег Васильевич Саню Серова. Здоровья, только позитива, надежных и верных друзей рядом. Пусть всегда будут только хорошие новости. И, конечно, успехов в делах. Снюхай, Саня. Еще один привет от Олега Васильевича Ляхову Игорю и Абакановичу Виктору. Желаю только позитива, оставаться такими же порядочными людьми. Не унывать и во всем видеть только лучшее. Обнял. Передаю привет Сане Дриневскому из Бреста от Артура и Виктории. Саня, дорогой, все у нас хорошо, я уже дома. Хорошего пятничного тебе вечера желаем. Мы помним тебя, любим и ждем. Твои друзья. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте ZFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.

замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет Макаренко Даниилу, написала Оксана. Конкретики мне не сказали, поэтому ничего не могу сказать. А так все, как обычно, работаю, устаю сильно. По возможности скажи, когда позвонишь. Хотела поговорить. Хороших выходных. Люблю, целую, обнимаю. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому брату Роме. Очень соскучилась. Приветик отправила. Люблю тебя, сестра Настя. Передайте, пожалуйста, привет Гакевичу Александру, пишет Юлия. У нас все хорошо, грузим вещички, завтра рано утречком выезд. Хороших выходных, сладко целую, крепко обнимаю. Мы всегда рядом, держись, крепись, прорвемся. Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Скучательный, горячий, любимый, приветик папочке Кариму, милый мой. Как же не хватает тебя всегда, особенно сегодня. Мне так сложно в этот день улыбаться и радоваться без тебя. Но знай, мой милый, каждую секундочку. Каждый тост ты со мной в мыслях. Я уверена, очень скоро мы повторим и отметим еще раз вместе. Люблю, мой хороший, ты лучший мужчина в мире. Прошу, не грусти сегодня, мне будет веселее. Мы вместе, даже на расстоянии. Помни об этом. Быстрых выходных и теплого вечера. Твоя богиня. Привет летит любимому мужу и бабуле печени Андрею. Сегодня наконец-то получили приветик. Завтра отправим ответ. Хорошего настроения, родной, мы рядом, все будет хорошо. Мы очень любим тебя и ждем с большими обнимашками. Твоя семья.

0: жестом и просто по тебе. Держись, мой мальчик, люблю и жду. Бодрящий привет для моего самого любимого Максимуса. Держи курс на понедельник, там тебя ждет твоя муза. Скучаю, обожаю, все у нас отлично. Люблю до луны обратно, целую, твоя Виктория. Привет и обнимашки передаю своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Мы очень сильно тебя любим и ждем домой. Ты моя душа, моя половинка и мой мир. Люблю тебя, твоя Анютик. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Хочу к тебе до колики под кожей, до бабочек, живущих в животе. Мы друг без друга жить уже не сможем. Мы друг для друга солнце в темноте. Люблю тебя, любить и быть тобой любима. Береги себя, пожалуйста, для меня. Ты вся моя жизнь. До встречи, роднулечка. Твое солнышко. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
1: Сделано

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: 19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хочу передать привет Ануфриенко Сергею от его жены Оксаны. У нее выключился телефон, у нас все хорошо, сейчас ходим по магазинам, готовимся к вылету. Хороших выходных, обнимаем все тебя крепко, до скорой встречи, любим очень сильно. Передаю домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня утром холодно, днем жарко, а сейчас идет град. Приветик отправили, лови, не забудь взять все на продукты, сумочку. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен, крепко обнимаю, мама. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Посылаю огромный привет и лучи поддержки любимому супругу Барматову Алексею. Пусть день пройдет легко, а музыка напомнит о том, как сильно тебя ждут дома. Хрустально-звенящий пятничный привет папину Александру Викторовичу от жены Бэбы, Бэхи и Шара. Все за тебя переживаем и держим кулачки. Надеемся, сегодня был удачный день. В любом случае, скоро увидимся и обнимемся. Очень скучаем. Машем ладошками, лапами и хвостами. До встречи! Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июльским пятничным вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением на все предстоящие выходные. Ну а пока послушаем Полину Гагарину с треком «Полина», далее Андрей Тямчик и его трек «Дамы». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Zephyr.

0: Шалом.
1: Это программа «Шалом», друзья. И вот за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Передают скучающий приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Ходили в «Радугу» сегодня с детишками. Илья кусит участок, мы отдыхаем у Наташи. Скучаем по тебе очень, безумно любим. Береги себя. Пашке Ярошевичу большой привет от семьи Владыковских. Бери билеты на ближайшем поезде домой. Очень ждем и скучаем. Илья Фазенду обкачил. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных последних июльских выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока.
0: Радио «Без колой».

круто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир FM.
1: В Бобруйске 22 часа.
0: 90.

0: В Бобруйске 23 часа.
1: Weekend Mix. Современные хиты в стиле дипхаус и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Yeah. Ям чу 200 по утру, с рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

темнота, если тушишь свет внутри, будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь,

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул.